0: надо, не выпада, как быть может трудно рада. На видок шестих твоих фантастов, аж влево зимний пот. Ада, что не выпада, сору, что выбрик маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Капады, зимки, твинки, что ты роги сбить всем.
1: Пан из твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством, уж жизнь не ведь взял, вот и годы в падание.